0: කියලා තේමටමට සවීයේ කවටීන ටවීලා උනිකාටලිගු ඩේවිඩ් උළුයුක් තෙම 1953 ටිලිගු අනානඟ ඉනු ඉන්නී ලක්ෂමුමන් අම්මටවටාටචයග ඉනු ඉන්නී ලක්ෂමං මයිලා තේම උනිකාටලිගු කන්නු ඉනු සකලාවමඟත් පෙරොක්සටිල්ලිවෙලා ලක්ෂම සීබීසින් පිලයුප් සමය කොස්නි පිලියෝරන්න ලාමගුට සවීයාන ඇත්තිගු
1: аттортауникуугаппи саллермиутаулауқаарлуги илагиингуйуви тамаунга кива илла арбеанут уфуганарнаанунгаугеалауққимагаппи илагиингуйуви эққаумажарми униккаагажаатуулуарув
2: эққаумажума ла буйортаалуарлунга тайпу микиорлуумам иммақа 1953 алу таабунга атататчаа дугаалиг яхоолам майхатвиерлам тэпмуга элишен леджут мулаут тотэмна дугаалиг яхоолуне пижаудамма тамаккуа ангерхиман гкалуартиллуи атататкугаалуи анаанаккука аккага таамна тухэрма яхоонипкаапара
1: китуулаппат атататчаалу
2: атататчаа дэн хэри кибен скулаут унаанумми инукту атахалаа амма аккагауккуалу анаанагауккуйо аммааккамма нулианаар палиапи дэн анаане таапкуа пихуан гиттуу яралуартиллуми но атаатамма укаутилаумиммари агайоққаамин налаин нариақахулаама татайфумани атаатчиара ямотаума ямахюнгин наттайла налаглу такхиани ланнэр атаатрин милиг лоқаусериймаю тайма тайманнаму тайм наёхэтриерла аулайяра тингмихё халаумани нанулиари амма чаасп тэрэки бэнсулаут токалутта наалаартагуло инуктиту тигуари блуничу хэлли моалаумата тимбихуку тайм наудэчу тилоартара кимми пэрхима хуитулаумата нам начаспэ халутта наа туктун андораа махёкэ матамаа кибэл мингаарам тайкунуга кэммину угиартаулоқиллуни таваннимма агмартаулуарлуни кануин гилаохимма куянартуунна токутаунниимма тайкунугиартаваалламиар уэлуам кауинна матақай тайкангаулайюннеерлунга тайма аулайилаохимангиллунга таймангалуктаангуяарту кихиани анаанамма амаамманга хэллимииллутахули агулайярмини имэртитармага таапхумга пихулунгдеккуарта таймаулайиатуариблугу таймали умиакку тикимма таайохэртуиерла хунау бобопти наиллилерту атаалаккуптинни атаалатсиакуптинни таймма тайкква пиюмангиллути оқаусереққауи капиллоқигалуарнерпут тамаа хэллиму гаулерапта аулажингмиюнга наннигя хэлли вилангана аннуаалэрма дуу тулаккапта хиоармму
3: эй CKUJ FM 97.3 тусасаурэлсиммиёк тунгасугэтси охала хоёё анневиммут матилита каккини 2905-22-36 Mut. Lisi Konek, Annevi Museina 2470.